тебе расскажу, откуда берется снег. Но что я за человек, я тебе рассказывать не стану. Не буду я тебе рассказывать, что я за человек. Тебе не понравится. В следующий раз как-нибудь.

послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 20 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут дожди. Ветер южный, юго-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление будет падать 738 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем 18-20 градусов тепла. В пятницу, 21 августа, переменная облачность, без осадков, и днем до плюс 20. В субботу днем пройдут дожди, возможны грозы, и также до плюс 20. Воскресенье без осадков и до плюс 21. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц, а также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-32-32.

0: вами искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Языковая студия «Проанглийский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. «Английский» — это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 20 августа 1984 года в Колумбии появился на свет необычный праздник, который нашел поддержку в сердцах миллионов людей из разных стран, став всемирным. Он носит название «Всемирный день лени». История праздника связана с тем, что в 1984 году во время проходившего ежегодно в городе Итагуи в Колумбии фестиваля промышленности, торговли и культуры последний день фестиваля назвали Всемирным днем лени, призывая участников забыть о работе, расслабиться и посвятить этот день себе и своей семье, отдохнув вместе, ничего не делая. Итагуи – один из промышленных центров, где жители большую часть времени проводили на работе. Идея нового праздника была принята всеми с большим удовольствием. Впоследствии праздник начали отмечать и в других странах, подчеркивая, что никакой производительный труд невозможен без полноценного отдыха. Всем, кто желает присоединиться к празднующим, предлагается посвятить этот день себе и своим близким, забросить все дела и позволить себе расслабиться. В Колумбии нередко люди выносят на улицы и в парке лежаки, вешают гамаки и в пижамах лежат, демонстративно ничего не делая. Участникам праздника рекомендуется выспаться, сходить в сауну или спа, забыть о рабочей почте и телефоне, заказать на дом доставку вкусной еды, посмотреть интересный фильм и так далее. Ведь своевременный и полноценный отдых – один из наилучших способов предотвратить наступление такого длительного неприятного состояния, как лень.
2: Ежегодно 20 августа отмечается Всемирный день комара, но проводится он не с целью чествования этого весьма нелюбимого людьми насекомого. День комара – инициатива сэра Рональда Росса, британского врача и паразитолога шотландского происхождения, который открыл, что переносчиками малярии являются самки комаров рода Anopheles. После окончания колледжа Рональд работал медиком в британской организации «Медицинская служба Индии». И именно широкое распространение малярии в Индии побудили Росса заняться изучением причин этой болезни. В 1897 году ему удалось экспериментально доказать, что малярия передается при комариных укусах. За это открытие в 1902 году Россу была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине, а ученые мира смогли лучше понять смертельную роль комаров в передаче болезней. В честь этого же события и с целью привлечения внимания к опасному заболеванию Росс предложил отмечать День комара. Основная задача дня – привлечь внимание общества к проблеме малярии, повысить осведомленность людей о данной болезни и методах ее профилактики, найти способы борьбы с ней. Ну а сам комар – двукрылое кровососущее насекомое, длина тела которого может достигать 14 мм, а размах крыльев – 30 мм. Обитают они на всех континентах, кроме Антарктиды. Наиболее распространен комар-пискун или обыкновенный комар. Кстати, в поисках пищи эти насекомые могут пролететь десятки километров. Окрас у комаров различен и зависит от вида. В современном мире насчитывается более 3500 видов комаров, относящихся к 38 родам.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: его правильнее всего посвятить анализу своих прежних ошибок и побед, а также подведению промежуточного итога событий, произошедших в последние месяцы в карьере и в личной жизни.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня суждено получить очень заманчивое деловое предложение. Однако, прежде чем дать окончательный ответ, вы решите собрать детальную информацию о потенциальном работодателе и просчитать все возможные риски.
0: В окружении Тельцов в этот день появится очень занудная и высокомерная особа. Вы и этот человек с первых минут общения не сможете найти общий язык, что станет для вас причиной сильнейшего раздражения.
2: Близнецы проявят излишнюю моральную привязанность к какому-то предмету. После того, как вы случайно потеряете эту вещь, ваше настроение окажется на нуле, и вернуть вам присутствие духа не помогут даже грандиозные служебные успехи.
0: Ракам в этот день предстоит вступить в тесный контакт с иностранцем. Диалогу между вами и этим обаятельным человеком не помешают даже языковой барьер, и вы сможете всего за пару часов в деталях обсудить подробности своего делового сотрудничества.
2: Львам сегодня рекомендуется внимательно анализировать все полученные подсказки и знаки. В этих загадочных событиях будет зашифрован скрытый смысл, правильно истолковав который, вам удастся заметно приблизить успех своей карьеры.
0: Девы смогут разгадать истинные намерения какого-то конкретного человека. Вы быстро выведете обманщика на чистую воду, чем избавите себя и коллектив, состоящий из ваших коллег, от огромного множества неприятностей.
2: Весам сегодня рекомендуется

0: услышите гневную критику из уст своего руководителя, который посчитает вашу ошибку верхом непрофессионализма.
1: Козероги станут хранителем чьей-то сокровенной тайны. Вас будет одолевать желание поделиться этой любопытной информацией со своими друзьями, но долг чести не позволит вам распространяться о столь важном секрете.
0: Водолеи сегодня получат не очень приятное известие. После того, как ваша вторая половинка объявит, что хочет сделать дорогую покупку, вам останется лишь печально вздохнуть и отдать ей капитал, который вы так бережно откладывали.
1: Рыбы сегодня станут настоящими баловнями фортуны. Многочисленные подарки судьбы, полученные вами в этот день, вызовут у вас легкое головокружение и стойкое ощущение, что вы наконец-то

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 20 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут дожди. Ветер южный, юго-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление будет падать 738 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем 18-20 градусов тепла. В пятницу, 21 августа, переменная облачность, без осадков, и днем до плюс 20. В субботу днем пройдут дожди, возможны грозы, и также до плюс 20. В воскресенье без осадков и до плюс 21. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхнеднепровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити».

0: вдохновлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала, Петергоф, едем на большом автобусе из Драгобужа. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуж» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 20 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут дожди. Ветер южный, юго-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление будет падать 738 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем 18-20 градусов тепла. В пятницу, 21 августа, переменная облачность, без осадков, и днем до плюс 20. В субботу днем пройдут дожди, возможны грозы, и также до плюс 20. В воскресенье без осадков и до плюс 21. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Стоимость от 14 950 рублей. 22 августа ВДНХ плюс шоу «Русалочка». Трансфер 4,5 тысячи рублей. Трансфер плюс шоу от 6 650. 23 августа Тверь плюс Сталь. Новинка сезона 5980 рублей. 29 августа Флёново. Места ограничены, бронируйте заранее. Подарите себе день отдыха, впечатлений и красивых воспоминаний. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
5: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «ГАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: компаниях.
1: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Инфинити.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Яндекс.Музыка будет предупреждать об ИИ-треках. Яндекс подтвердил планы вести маркировку треков, созданных с использованием искусственного интеллекта. По словам представителей сервиса, сейчас идут переговоры с правообладателями и артистами, а также сбор данных о том, какой контент в каталоге создан при помощи нейросетей. Конкретный формат отображения такой пометки пока не определен. Он будет зависеть от объема данных, которые предоставят правообладатели. На первом этапе компания рассматривает маркировку как инструмент информирования слушателей, а не как основание для выделения ИИ-контента в отдельный каталог. Специальной категории или отдельного раздела с нейромузыкой на сервисе создавать пока не планируют. При этом Яндекс.Музыка уже запустила тематический редакторский плейлист «Люди и искусство», в который вошли треки авторов, использующих нейросети как часть творческого процесса, например, при поиске звучания, ритмических решений или экспериментов с голосом. Похожие инициативы уже реализуют зарубежные музыкальные платформы. С сентября 26 года Spotify планирует помечать отметкой AI-персона профили исполнителей, чья творческая персона полностью или преимущественно сгенерирована искусственным интеллектом. Такие профили не будут автоматически попадать в персональные и редакционные подборки сервиса. В Spotify уточняют, что новая система коснется именно ИИ-персон, а не любого использования нейросетей при создании музыки в целом. Deezer ввела маркировку полностью сгенерированной музыки еще в июне 2025 года, раньше других крупных стриминговых сервисов. Система автоматически определяет такие композиции и добавляет соответствующую пометку к альбому, а сами треки исключаются из алгоритмических рекомендаций. На этом пока все. Услышимся!

0: Маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: привязанность к какому-то предмету. После того, как вы случайно потеряете эту вещь, ваше настроение окажется на нуле, и вернуть вам присутствие духа не помогут даже грандиозные служебные успехи.
1: Ракам в этот день предстоит вступить в тесный контакт с иностранцем. Диалогу между вами и этим обаятельным человеком не помешают даже языковой барьер, и вы сможете всего за пару часов в деталях обсудить подробности своего делового сотрудничества.
0: Львам сегодня рекомендуется внимательно анализировать все полученные подсказки и знаки. В этих загадочных событиях будет зашифрован скрытый смысл, правильно истолковав который, вам удастся заметно приблизить успех своей карьеры.
1: Девы смогут разгадать истинные намерения какого-то конкретного человека. Вы быстро выведете обманщика на чистую воду, чем избавите себя и коллектив, состоящий из ваших коллег, от огромного множества неприятностей.
0: Весам сегодня рекомендуется проявить особую щепетильность при выборе поставщика необходимой услуги. Высок риск, что вы, поддавшись на яркую рекламу, отдадите свои финансы компании, чья деятельность очень далека от профессионализма.
1: Скорпионы сегодня смогут устранить все помехи, препятствующие своему карьерному росту. Благодаря личной харизме и находчивости вы получите назначение на очень перспективный проект и незамедлительно приступите к его детальной проработке.
0: Стрельцы сегодня проявят непозволительную рассеянность при выполнении очень ответственного задания. По вине этой оплошности вы услышите гневную критику из уст своего руководителя, который посчитает вашу ошибку верхом непрофессионализма.
1: Козероги станут хранителем чьей-то сокровенной тайны. Вас будет одолевать желание поделиться этой любопытной информацией со своими друзьями, но долг чести не позволит вам распространяться о столь важном секрете.
0: Водолеи сегодня получат не очень приятное известие. После того, как ваша вторая половинка объявит, что хочет сделать дорогую покупку, вам останется лишь печально вздохнуть и отдать ей капитал, который вы так бережно откладывали.
1: Рыбы сегодня станут настоящими баловнями фортуны. Многочисленные подарки судьбы, полученные вами в этот день, вызовут у вас легкое головокружение и стойкое ощущение, что вы наконец обрели

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Дорогобужском округе и продлится до 25 августа. Традиционно жители помогают нуждающимся семьям собрать все необходимое для детей к 1 сентября. В числе первых приняли участие в акции директор Дорогобужского дома детского творчества Людмила Смольянинова и работники учреждения. Напомним, что пункты приема работают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по следующим адресам. В Дорогобуже в доме детского творчества, улица Путенкова, дом 1, в Верхнепровском, в детской школе искусств Ленина, дом 9. Каждый желающий может принести в пункты приема тетради и альбомы для рисования, дневники, обложки для учебников и тетрадей, ручки, простые цветные карандаши, фломастеры, краски и кисти, пластилин и принадлежности для лепки, а также ластики, линейки, точилки, пеналы, папки и новые ранцы. Также в Дорогобужском округе проходит экологическая акция по сбору батареек. Акция по сбору батареек – это возможность привлечь внимание к тому, что эти элементы питания нельзя выбрасывать с обычным мусором. В состав источников малого тока входят вредные химические элементы. Одна маленькая батарейка наносит значительный вред окружающей среде, если просто ее выкинуть. Акция продлится до 28 августа. Отработанные батарейки можно принести в пункты приема с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов. В поселке Верхнепровском, школы номер 1, номер 2 и номер 3, в Дорогобуже, в школы номер 1 и номер 2, а также в дом детского творчества. По завершении акции собранные батарейки будут вывезены региональным оператором в сфере обращения с отходами и переданы в специализированную организацию для утилизации. Примите участие в акции, это отличная возможность внести свой вклад в защиту экологии. Госавтоинспекция напоминает, выезд на полосу встречного движения – одно из самых опасных нарушений правил дорожного движения, которое часто приводит к ДТП с тяжкими последствиями, включая гибель людей. Почему это так опасно? Недостаточно времени на реакцию. Водитель, двигающийся по встречной полосе, не успевает среагировать на внезапное появление автомобиля на его полосе. Высокая скорость столкновения. Столкновение двух автомобилей, движущихся навстречу друг другу, происходит на суммарной скорости, что значительно увеличивает тяжесть травм. Непредсказуемость. Водитель, совершающий обгон или маневр с выездом на встречную полосу, часто не может оценить ситуацию на встречной полосе и просчитать безопасную дистанцию. Будьте предельно внимательны и осторожны на дороге. Не рискуйте, совершая обгоны в запрещенных местах. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию и помните, что ваша жизнь и жизнь других людей в ваших руках. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут дожди. Ветер южный 4,9 метров в секунду, давление начнет падать 738 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, к вечеру температура опустится до плюс 15. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. We'll be right back.

0: быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхнеднепровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 3014. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 3014. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

0: ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала, Петергоф. Едем на большом автобусе из Драгобужа. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуж» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Успешная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл Хейден. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехово, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039, 8 48 148 4 27 02 4 11 57 и 4 14 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: 20 августа 1984 года в Колумбии появился на свет необычный праздник, который нашел поддержку в сердцах миллионов людей из разных стран, став всемирным. Он носит название «Всемирный день лени». История праздника связана с тем, что в 1984 году во время проходившего ежегодно в городе Итагуи в Колумбии фестиваля промышленности, торговли и культуры последний день фестиваля назвали Всемирным днем лени, призывая участников забыть о работе, расслабиться и посвятить этот день себе и своей семье, отдохнув вместе, ничего не делая. Итагуи – один из промышленных центров, где жители большую часть времени проводили на работе. Идея нового праздника была принята всеми с большим удовольствием. Впоследствии праздник начали отмечать и в других странах, подчеркивая, что никакой производительный труд невозможен без полноценного отдыха. Всем, кто желает присоединиться к празднующим, предлагается посвятить этот день себе и своим близким, забросить все дела и позволить себе расслабиться. В Колумбии нередко люди выносят на улицы и в парке лежаки, вешают гамаки и в пижамах лежат, демонстративно ничего не делая. Участникам праздника рекомендуется выспаться, сходить в сауну или спа, забыть о рабочей почте и телефоне, заказать на дом доставку вкусной еды, посмотреть интересный фильм и так далее. Ведь своевременный и полноценный отдых – один из наилучших способов предотвратить наступление такого длительного неприятного состояния, как лень.
5: Ежегодно 20 августа отмечается Всемирный день комара, но проводится он не с целью чествования этого весьма нелюбимого людьми насекомого. День комара – инициатива сэра Рональда Росса, британского врача и паразитолога шотландского происхождения, который открыл, что переносчиками малярии являются самки комаров рода Anopheles. После окончания колледжа Рональд работал медиком в британской организации «Медицинская служба Индии», и именно широкое распространение распространения малярии в Индии побудили Росса заняться изучением причин этой болезни. В 1897 году ему удалось экспериментально доказать, что малярия передается при комариных укусах. За это открытие в 1902 году Россу была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине, а ученые мира смогли лучше понять смертельную роль комаров в передаче болезней. В честь этого же события и с целью привлечения внимания к опасному заболеванию Россу предложил отмечать День комара. Основная задача дня – привлечь внимание общества к проблеме малярии, повысить осведомленность людей о данной болезни и методах ее профилактики, найти способы борьбы с ней. Ну а сам комар – двукрылое кровососущее насекомое, длина тела которого может достигать 14 мм, а размах крыльев – 30 мм. Обитают они на всех континентах, кроме Антарктиды. Наиболее распространен комар-пискун или обыкновенный комар. Кстати, в поисках пищи эти насекомые могут пролететь десятки километров. Окрас у комаров различен и зависит от вида. В современном мире насчитывается более 3500 видов комаров, относящихся к 38 родам.
3: А в этот день события, ставшие историей.
1: Infinity.

0: хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров: плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: его правильнее всего посвятить анализу своих прежних ошибок и побед, а также подведению промежуточного итога событий, произошедших в последние месяцы в карьере и в личной жизни.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня суждено получить очень заманчивое деловое предложение. Однако, прежде чем дать окончательный ответ, вы решите собрать детальную информацию о потенциальном работодателе и просчитать все возможные риски.
0: В окружении тельцов этот день появится очень занудная и высокомерная особа. Вы и этот человек с первых минут общения не сможете найти общий язык, что станет для вас причиной сильнейшего раздражения.
2: Близнецы проявят излишнюю моральную привязанность к какому-то предмету. После того, как вы случайно потеряете эту вещь, ваше настроение окажется на нуле, и вернуть вам присутствие духа не помогут даже грандиозные служебные успехи.
0: Ракам в этот день предстоит вступить в тесный контакт с иностранцем. Диалогу между вами и этим обаятельным человеком не помешают даже языковой барьер, и вы сможете всего за пару часов в деталях обсудить подробности своего делового сотрудничества.
2: И вам сегодня рекомендуется внимательно анализировать все полученные подсказки и знаки. В этих загадочных событиях будет зашифрован скрытый смысл, правильно истолковав который, вам удастся заметно приблизить успех своей карьеры.
0: Девы смогут разгадать истинные намерения какого-то конкретного человека. Вы быстро выведете обманщика на чистую воду, чем избавите себя и коллектив, состоящий из ваших коллег, от огромного множества неприятностей.
2: Весам сегодня рекомендуется проявить особую щепетильность.

0: профессионализма.
1: Козероги станут хранителем чьей-то сокровенной тайны. Вас будет одолевать желание поделиться этой любопытной информацией со своими друзьями, но долг чести не позволит вам распространяться о столь важном секрете.
0: Водолеи сегодня получат не очень приятное известие. После того, как ваша вторая половинка объявит, что хочет сделать дорогую покупку, вам останется лишь печально вздохнуть и отдать ей капитал, который вы так бережно откладывали.
1: Рыбы сегодня станут настоящими баловнями фортуны. Многочисленные подарки судьбы, полученные вами в этот день, вызовут у вас легкое головокружение и стойкое ощущение, что вы наконец

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28. 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28. 8 910 119 47 34. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Инфинити» в каждый приемник.

0: решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: побеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала, Петергоф, едем на большом автобусе из Драгобужа. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуж» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: «Инфинити».

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Дорогобужском округе и продлится до 25 августа. Традиционно жители помогают нуждающимся семьям собрать все необходимое для детей к 1 сентября. В числе первых приняли участие в акции директор Дорогобужского дома детского творчества Людмила Смольянинова и работники учреждения. Напомним, что пункты приема работают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по следующим адресам. В Дорогобуже, в доме детского творчества, улица Путенкова, дом 1, в Верхнепровском, в детской школе искусств Ленина, дом 9. Каждый желающий может принести в пункты приема тетради и альбомы для рисования, дневники, обложки для учебников и тетрадей, ручки, простые цветные карандаши, фломастеры, краски и кисти, пластилин и принадлежности для лепки, а также ластики, линейки, точилки, пеналы, папки и новые ранцы. Также в Дорогобужском округе проходит экологическая акция по сбору батареек. Акция по сбору батареек – это возможность привлечь внимание к тому, что эти элементы питания нельзя выбрасывать с обычным мусором. В состав источников малого тока входят вредные химические элементы. Одна маленькая батарейка наносит значительный вред окружающей среде, если просто ее выкинуть. Акция продлится до 28 августа. Отработанные батарейки можно принести в пункты приема с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов. В поселке Верхнепровском, в школы номер 1, номер 2 и номер 3, в Дорогобуже, в школы номер 1 и номер 2, а также в дом детского творчества. По завершении акции собранные батарейки будут вывезены региональным оператором в сфере обращения с отходами и переданы в специализированную организацию для утилизации. Примите участие в акции, это отличная возможность внести свой вклад в защиту экологии.
2: Госавтоинспекция напоминает, выезд на полосу встречного движения – одно из самых опасных нарушений правил дорожного движения, которое часто приводит к ДТП с тяжкими последствиями, включая гибель людей. Почему это так опасно? Недостаточно времени на реакцию. Водитель, двигающийся по встречной полосе, не успевает среагировать на внезапное появление автомобиля на его полосе. Высокая скорость столкновения. Столкновение двух автомобилей, движущихся навстречу друг другу, происходит на суммарной скорости, что значительно увеличивает тяжесть травм. Непредсказуемость. Водитель, совершающий обгон или маневр с выездом на встречную полосу, часто не может оценить ситуацию на встречной полосе и просчитать безопасную дистанцию. Будьте предельно внимательны и осторожны на дороге. Не рискуйте, совершая обгоны в запрещенных местах. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию и помните, что ваша жизнь и жизнь других людей в ваших руках. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах, ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут дожди. Ветер южный 4,9 метров в секунду, давление начнет падать 738 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, к вечеру температура опустится до плюс 15. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. We'll be right back.

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Стоимость от 14 950 рублей. 22 августа ВДНХ плюс шоу «Русалочка». Трансфер 4,5 тысячи рублей. Трансфер плюс шоу от 6 650. 23 августа Тверь плюс Сталин. Новинка сезона 5980 рублей. 29 августа Флёново. Места ограничены, бронируйте заранее. Подарите себе день отдыха, впечатлений и красивых воспоминаний. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039, 8 448 144 42 702 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22, или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Радио Инфинити.

0: ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
1: Инфинити.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Яндекс.Музыка будет предупреждать об ИИ-треках. Яндекс подтвердил планы вести маркировку треков, созданных с использованием искусственного интеллекта. По словам представителей сервиса, сейчас идут переговоры с правообладателями и артистами, а также сбор данных о том, какой контент в каталоге создан при помощи нейросетей. Конкретный формат отображения такой пометки пока не определен. Он будет зависеть от объема данных, которые предоставят правообладатели. На первом этапе компания рассматривает маркировку как инструмент информирования слушателей, а не как основание для выделения ИИ-контента в отдельный каталог. Специальной категории или отдельного раздела с нейромузыкой на сервисе создавать пока не планируют. При этом Яндекс.Музыка уже запустила тематический редакторский плейлист «Люди и искусство», в который вошли треки авторов, использующих нейросети как часть творческого процесса, например, при поиске звучания, ритмических решений или экспериментов с голосом. Похожие инициативы уже реализуют зарубежные музыкальные платформы. С сентября 26 года Spotify планирует помечать отметкой AI-персона профили исполнителей, чья творческая персона полностью или преимущественно сгенерирована искусственным интеллектом. Такие профили не будут автоматически попадать в персональные и редакционные подборки сервиса. В Spotify уточняют, что новая система коснется именно ИИ-персон, а не любого использования нейросетей при создании музыки в целом. Deezer ввела маркировку полностью сгенерированной музыки еще в июне 2025 года, раньше других крупных стриминговых сервисов. Система автоматически определяет такие композиции и добавляет соответствующую пометку к альбому, а сами треки исключаются из алгоритмических рекомендаций. На этом пока все. Услышимся!

0: позиции страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Глубокая мысль лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 3014. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 3014. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные – по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Президент России поручил запустить во всех регионах страны электронную оценку социальных учреждений, которую граждане могли бы выставлять со смартфонов. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В июне 2025 года Кабмин утвердил параметры проведения эксперимента, в рамках которого жители нескольких регионов оценят качество работы организации социальной сферы через портал госуслуги. Уточнялось, что эксперимент продлится весь 2026 год и предполагает, что после записи ребенка в детский сад или школу, посещение врача или занятия в спортивной секции, граждане получат электронную анкету с вопросами об организации процесса получения услуг. Качество работы можно будет оценить по 5-бальной шкале. Владельцам сайтов, информационных систем и приложений не нужно будет в течение 3 лет хранить данные о регистрации пользователей, ее отмене и авторизациях в привязке к номеру телефона. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на новую редакцию 3-го пакета антимошеннических законов, так называемый «Антифрод 3.0». Минцифры России уже направила документ на межведомственное согласование. Об этом изданию заявил источник, знакомый с чиновниками нескольких профильных ведомств. Согласно новой версии законопроекта, из него также убрали положение о передаче согласия на обработку персональных данных и его отзыве через госуслуги. Кроме того, из новой редакции исчезло требование к интернет-площадкам проверять достоверность сведений о телефонных номерах, работающих на них иностранцев, а также ряд других норм. И в завершении выпуска: более трети россиян стали чаще следить за количеством белка в рационе, а 44% включает белковые продукты в каждый прием пищи. 54% считает, что надпись «высокое содержание белка» автоматически делает продукт более полезным, а 66% готовы за него переплачивать. Таковы данные исследования, с которыми ознакомилась газета «РУ». Среди продуктов с высоким содержанием белка россияне чаще всего выбирают яйца, мясо и творог. Около трети стали чаще покупать белковые версии привычных продуктов – протеиновые батончики, сыры с высоким содержанием белка и белковые десерты. Интерес к белку связан с трендом на здоровый образ жизни, советами близких и акциями в магазинах. Главное преимущество – длительное чувство сытости, поддержка необходимого уровня белка и польза для здоровья. При выборе продуктов жители страны смотрят на натуральный состав и количество белка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Новости спорта. Голкипер сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов вошел в десятку лучших ныне играющих футбольных вратарей мира по версии телеканала ESPN. Страж ворот лондонского Арсенала Давид Рая занял первое место, вторая строчка у бельгийца Тибо Куртуа из Реала, в тройке лучших еще итальянец Донарума из английского Манчестер Сити. Уточним, что Сафонов замыкает топ-10. Футболисты московского «Спартака» после крупной стартовой домашней победы в Кубке России над Оренбургом во втором туре на выезде уступили «Рубину». Команды сыграли 1-1, причем «Спартаковцы» после пропущенного мяча в начале встречи забили во втором тайме ответный мяч, а по пенальти «Рубин» взял вверх 5-3 и заработал первые турнирные баллы в этом розыгрыше Кубка. В ничью в основное время сыграли и «Крылья Советов» с «Зенитом» в Самаре, но 0-0. В серии 11-метровых «Зенит» был точнее тоже 5-3, и в Москве встретились «Краснодар» и «Динамо». Краснодарцы со счетом 1-0 выиграли. В первой лиге у единоличного лидера турнира клуба «Нижний Новгород» прервалась победная серия после 6 стартовых матчей подряд. Нижегородцы приехали в гости к московскому «Велесу» и дважды по ходу поединка вели в счете, но в компенсированное ко второму тайму время пропустили и со счетом 2-3 проиграли. На теннисном турнире в Цинциннати Мира Андреева завершила выступление. В 1/8 финала это случилось. Уступила она в трех партиях украинке Марти Костюк. Зачехлила ракетку и Екатерина Александрова, которая проиграла в трех сетах Саре Бейлик из Чехии. Российские спортсмены стали победителями общего медального зачета молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе в Братиславе. На счету россиян 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая награда. Победителями турнира стали Мингиан Горяев до 72 кг категория, Рамазан Нихай – это категория до 82 кг и Али Ильясов до 130. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, многократный чемпион мира Абдул-Рашид Садулаев вернулся к полноценным тренировкам после травмы колена, которую он получил еще в июне. Следующий поединок Садулаев проведет 5 сентября в Москве. Его соперником станет американец Зак Браунаги. Волейболистки сборной России победили команду Сербии в матче первого отборочного раунда чемпионата Европы до 20 лет. Турнир проходит в Боснии и Герцеговине. Россиянки одержали победу в трех партиях. Для сборной России это был первый матч после полноценного возвращения на международную арену. Болгария и Турция выступают в этой же группе. Победитель турнира получит прямую путевку на чемпионат Европы 2027 года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: В эфире «Радио Инфинити».

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала, Петергоф. Едем на большом автобусе из Драгобужа. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия, шлем. 30 августа парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей Дорога памяти. 5 сентября аквакомплекс Лужники, 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуж» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Вход в онлайн-банки при подключении к открытому Wi-Fi в аэропортах, отелях и кафе представляет угрозу для финансов туристов, поскольку в таких сетях злоумышленники могут перехватывать трафик с паролями пользователей. Об этом рассказал исполняющий обязанности заведующего кафедрой телекоммуникаций Российского технического университета Святослав Литвинов. По словам эксперта, отказ от ввода логинов и паролей в открытых сетях должен восприниматься пользователями таким же базовым правилом безопасности, как и пристегивание ремнем в машине. В общественных сетях не следует вводить пароли, данные банковских карт и другую чувствительную информацию, считает эксперт. Злоумышленник, находящийся в этой же сети, может получить доступ к передаваемым данным. Кроме того, мошенники могут создавать точки доступа с названиями, похожими на сети аэропортов, отелей или кафе, что делает перехват данных еще проще. Специалист также рекомендует отключить автоматическое подключение к общедоступным сетям и удалить из памяти устройства сохраненные открытые точки доступа.
2: Копейка рубль бережет.
3: Россиянин, который регулярно пользуется платной медициной, в 2027 году сможет сэкономить от 50 до 120 тысяч рублей, а семья из двух взрослых от 100 до 200 тысяч. Для этого следует использовать возможности ОМС, отказаться от обследований без показаний и получать второе мнение перед дорогостоящим лечением, рассказал газете «РУ» невролог Александр Ткачев. Самый дорогой способ – экономить на здоровье. Не ходить к врачу, пока боль не станет невыносимой. Второй по стоимости способ – обследовать все подряд и лечить каждое отклонение в анализах. Экономить нужно не на здоровье, а на ненужной медицине, подчеркнул эксперт. В первую очередь врач посоветовал использовать диспансеризацию по ОМС. Россияне от 18 до 39 лет могут проходить ее раз в 3 года, а после 40 лет – ежегодно. Это позволяет бесплатно получить базовую оценку здоровья и понять, нужны ли дополнительные исследования, пояснил врач.
2: Идея на миллион.
3: Более трети россиян начинают учить своих детей основам инвестирования в возрасте 12-13 лет. Согласно итогам опроса, 38% российских родителей впервые рассказали ребенку о том, что деньги можно приумножать в 12-13 лет. Другие 29% респондентов начали говорить об инвестициях после того, как ребенок достиг возраста получения паспорта. Карманные деньги наследникам выдают 72% опрошенных. При этом 27% респондентов позволяют детям тратить деньги без каких-либо условий. Об этом сообщают «Известия». И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02-4-11-57 и 4-14-93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 20 августа 1984 года в Колумбии появился на свет необычный праздник, который нашел поддержку в сердцах миллионов людей из разных стран, став всемирным. Он носит название «Всемирный день лени». История праздника связана с тем, что в 1984 году во время проходившего ежегодно в городе Итагуи в Колумбии фестиваля промышленности, торговли и культуры последний день фестиваля назвали Всемирным днем лени, призывая участников забыть о работе, расслабиться и посвятить этот день себе и своей семье, отдохнув вместе, ничего не делая. Итагуи – один из промышленных центров, где жители большую часть времени проводили на работе. Идея нового праздника была принята всеми с большим удовольствием. Впоследствии праздник начали отмечать и в других странах, подчеркивая, что никакой производительный труд невозможен без полноценного отдыха. Всем, кто желает присоединиться к празднующим, предлагается посвятить этот день себе и своим близким, забросить все дела и позволить себе расслабиться. В Колумбии нередко люди выносят на улицы и в парке лежаки, вешают гамаки и в пижамах лежат, демонстративно ничего не делая. Участникам праздника рекомендуется выспаться, сходить в сауну или спа, забыть о рабочей почте и телефоне, заказать на дом доставку вкусной еды, посмотреть интересный фильм и так далее. Ведь своевременный и полноценный отдых – один из наилучших способов предотвратить наступление такого длительного неприятного состояния, как лень.
2: Ежегодно 20 августа отмечается Всемирный день комара, но проводится он не с целью чествования этого весьма нелюбимого людьми насекомого. День комара – инициатива сэра Рональда Росса, британского врача и паразитолога шотландского происхождения, который открыл, что переносчиками малярии являются самки комаров рода Anopheles. После окончания колледжа Рональд работал медиком в британской организации «Медицинская служба Индии», и именно широкое распространение малярии в Индии побудили Росса заняться изучением причин этой болезни. В 1897 году ему удалось экспериментально доказать, что малярия передается при комариных укусах. За это открытие в 1902 году Россу была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине, а ученые мира смогли лучше понять смертельную роль комаров в передаче болезней. В честь этого же события и с целью привлечения внимания к опасному заболеванию Росс предложил отмечать День комара. Основная задача дня – привлечь внимание общества к проблеме малярии, повысить осведомленность людей о данной болезни и методах ее профилактики, найти способы борьбы с ней. Ну а сам комар – двукрылое кровососущее насекомое, длина тела которого может достигать 14 мм, а размах крыльев – 30 мм. Обитают они на всех континентах, кроме Антарктиды. Наиболее распространен комар-пискун или обыкновенный комар. Кстати, в поисках пищи эти насекомые могут пролететь десятки километров. Окрас у комаров различен и зависит от вида. В современном мире насчитывается более 3500 видов комаров, относящихся к 38 родам.
0: А в этот день события, ставшие историей. Uh-huh.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Новости. Автокредиты на поддержанные автомобили стали доступнее. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На обновление общественного транспорта выделят 30 миллиардов рублей. На недавнем совещании премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что деньги направят на закупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев в разных регионах. Например, Волгоградская область получит около 500 миллионов, Курская – 950, а Нижегородская – почти 3,5 миллиарда. Кроме закупки техники, деньги потратят на зарядную инфраструктуру для электробусов, благоустройство остановок и не только. Автокредиты на поддержанные автомобили стали доступнее. По данным консалтингового агентства FrancarG, в августе машины с пробегом в среднем продавали под 18,8%. Это на 1% пункт меньше, чем в июле. По БУшкам ставки автокредитов снижаются уже 14 месяцев подряд. По новым снижение притормозило. В последние месяцы ставки стабильно держатся в районе 10%. Разница объясняется влиянием программ господдержки и субсидий от производителей. Строить мост на Сахалин пока не будут. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, сейчас в дорожном бюджете на этот проект денег нет. Он слишком масштабен, чтобы реализовать его за счет обычного дорожного фонда. Ради этого пришлось бы урезать финансирование ремонта и строительства дорог по всей стране. Для строительства моста на Сахалин нужен другой подход с долгосрочным целевым финансированием. При этом полностью проект не отвергли. Напомним, о необходимости построить мост на Сахалин ранее говорил и Владимир Путин. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity. За твою победу.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Дорогобужском округе и продлится до 25 августа. Традиционно жители помогают нуждающимся семьям собрать все необходимое для детей к 1 сентября. В числе первых приняли участие в акции директор Дорогобужского дома детского творчества Людмила Смольянинова и работники учреждения. Напомним, что пункты приема работают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по следующим адресам. В Дорогобуже в доме детского творчества, улица Путенкова, дом 1, в Верхнепровском, в детской школе искусств Ленина, дом 9. Каждый желающий может принести в пункты приема тетради и альбомы для рисования, дневники, обложки для учебников и тетрадей, ручки, простые цветные карандаши, фломастеры, краски и кисти, пластилин и принадлежности для лепки, а также ластики, линейки, точилки, пеналы, папки и новые ранцы. Также в Дорогобужском округе проходит экологическая акция по сбору батареек. Акция по сбору батареек – это возможность привлечь внимание к тому, что эти элементы питания нельзя выбрасывать с обычным мусором. В состав источников малого тока входят вредные химические элементы. Одна маленькая батарейка наносит значительный вред окружающей среде, если просто ее выкинуть. Акция продлится до 28 августа. Отработанные батарейки можно принести в пункты приема с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов. В поселке Верхнепровском, школы номер 1, номер 2 и номер 3, в Дорогобуже, в школы номер 1 и номер 2, а также в дом детского творчества. По завершении акции собранные батарейки будут вывезены региональным оператором в сфере обращения с отходами и переданы в специализированную организацию для утилизации. Примите участие в акции, это отличная возможность внести свой вклад в защиту экологии. Госавтоинспекция напоминает, выезд на полосу встречного движения – одно из самых опасных нарушений правил дорожного движения, которое часто приводит к ДТП с тяжкими последствиями, включая гибель людей. Почему это так опасно? Недостаточно времени на реакцию. Водитель, двигающийся по встречной полосе, не успевает среагировать на внезапное появление автомобиля на его полосе. Высокая скорость столкновения. Столкновение двух автомобилей, движущихся навстречу друг другу, происходит на суммарной скорости, что значительно увеличивает тяжесть травм. Непредсказуемость. Водитель, совершающий обгон или маневр с выездом на встречную полосу, часто не может оценить ситуацию на встречной полосе и просчитать безопасную дистанцию. Будьте предельно внимательны и осторожны на дороге. Не рискуйте, совершая обгоны в запрещенных местах. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию и помните, что ваша жизнь и жизнь других людей в ваших руках. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах, ВКонтакте группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут дожди. Ветер южный 4,9 метров в секунду, давление начнет падать 738 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, к вечеру температура опустится до плюс 15. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. We'll be right back.

0: покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхнеднепровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28. 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28. 8 910 119 47 34. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Яндекс.Музыка будет предупреждать об ИИ-треках. Яндекс подтвердил планы ввести маркировку треков, созданных с использованием искусственного интеллекта. По словам представителей сервиса, сейчас идут переговоры с правообладателями и артистами, а также сбор данных о том, какой контент в каталоге создан при помощи нейросетей. Конкретный формат отображения такой пометки пока не определен. Он будет зависеть от объема данных, которые предоставят правообладатели. На первом этапе компания рассматривает маркировку как инструмент информирования слушателей, а не как основание для выделения ИИ-контента в отдельный каталог. Специальной категории или отдельного раздела с нейромузыкой на сервисе создавать пока не планируют. При этом Яндекс.Музыка уже запустила тематический редакторский плейлист «Люди и искусство», в который вошли треки авторов, использующих нейросети как часть творческого процесса, например, при поиске звучания, ритмических решений или экспериментов с голосом. Похожие инициативы уже реализуют зарубежные музыкальные платформы. С сентября 26 года Spotify планирует помечать отметкой AI-персона профили исполнителей, чья творческая персона полностью или преимущественно сгенерирована искусственным интеллектом. Такие профили не будут автоматически попадать в персональные и редакционные подборки сервиса. В Spotify уточняют, что новая система коснется именно ИИ-персон, а не любого использования нейросетей при создании музыки в целом. Deezer ввела маркировку полностью сгенерированной музыки еще в июне 2025 года, раньше других крупных стриминговых сервисов. Система автоматически определяет такие композиции и добавляет соответствующую пометку к альбому, а сами треки исключаются из алгоритмических рекомендаций. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет T4L может получить версию с механической коробкой передач. Представители компании заявили, что рассматривают такую возможность. Но финальное решение еще не принято. Напомним, у просто Тенет T4 механическая коробка была. Но теперь эту модель с конвейера сняли, а спрос на машину с ручной трансмиссией остался. Новый Jack JS9 представят в России до конца осени. Накануне об этом заявили в пресс-службе производителя. В продаже машину эту ждали еще в прошлом году, но дебют отложили. Напомним, Jack JS9 — это большой внедорожник на грузовой платформе пикапа T9. Он будет доступен с 5- и 7-местным салоном. АвтоВАЗ вышел из корпоративного отпуска. Традиционная летняя пауза длилась 3 недели. Пока основная часть сотрудников отдыхала, остальные серьезно обновили конвейер. Шла подготовка к серийному производству «Лады Азимут». Линию «Нива Легенд» доработали для выхода на проектную мощность, а линию «Гранты» — для производства машин с автоматической коробкой. Автономный источник энергии – важная часть современного автопутешествия. Представить его без смартфонов, планшетов и других гаджетов сегодня сложно. Но что купить? Достаточно ли пауэрбанка? Или стоит не поскупиться и купить полноценную портативную электростанцию? Это зависит от многих факторов. Подробнее о том, как выбрать накопитель энергии, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
2: Виктор Ерофеев.
3: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» — это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити».

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала, Петергоф. Едем на большом автобусе из Дорогобужа. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: реклама – это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Стоимость от 14 950 рублей. 22 августа ВДНХ плюс шоу «Русалочка». Трансфер 4500 рублей. Трансфер плюс шоу от 6650. 23 августа Тверь плюс Старица, новинка сезона, 5980 рублей. 29 августа Флёново. Места ограничены, бронируйте заранее. Подарите себе день отдыха, впечатлений и красивых воспоминаний. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039, 8 448 144 42 702 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22, или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Радио Инфинити.
4: Новости страны и мира. О главном.
5: Операции с цифровым рублем, которые станут доступны широкому кругу россиян с 1 сентября, будут для них бесплатными, пишут РИА Новости. По словам специалистов, в отличие от физлиц, бизнесу придется платить комиссии за использование цифровой национальной валюты, но этот сбор должен быть минимальным в сравнении с банковскими тарифами за аналогичные безналичные операции. Электронный кошелек под цифровой рубль можно будет завести в мобильном приложении работающего с ним банка, то есть любого из списка системно значимых. На главной странице сервиса должна появиться специальная кнопка с соответствующим логотипом. На первом этапе запуска цифрового рубля для широкого круга пользователей доступ к нему получат клиенты 12 российских системно значимых банков, консолидирующих свыше 80% платежного рынка. Подавляющее большинство курьеров, 94%, доставляющих товары на электровелосипедах, нарушают правила дорожного движения. К такому выводу пришли аналитики российского разработчика систем ИИ видеонаблюдения, изучив данные с городских камер Екатеринбурга. Специалисты проанализировали 47 тысяч поездок, распознанных платформой с момента ее запуска в мае 2026 года. Правила без нарушений соблюдали только 6% курьеров. Почти 80% всех зафиксированных нарушений пришлось на проезд по пешеходному переходу без спешивания. За последний месяц ситуация практически не изменилась. Из 19 тысяч поездок требования ПДД соблюдали те же 6% водителей. Платформа платформа анализирует видео с городских камер в режиме реального времени, распознает нарушения ПДД пользователями самокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности. И в завершении выпуска. Интерес россиян к внутреннему туризму в 2026 году смещается в сторону Сибири, Дальнего Востока и северо-западных регионов. Это показал опрос Superjob. Среди отечественных туристических направлений лидером по-прежнему остается Санкт-Петербург. Посетить город на Неве в ближайший год хотели бы 13% опрошенных. В 2022 году было 19%. На втором месте Иркутск и озеро Байкал. Их выбрали 12% респондентов. А замыкает тройку лидеров туристических направлений Калининград и Горно-Алтайск. Также заметно набрали популярность Карелия и Камчатка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-724-9740.

0: спорта.
1: Один из восьми вице-президентов ФИФА и глава Венгерской футбольной федерации Шандор Чанье отказался поддерживать Джани Инфантино. Сообщает об этом Bloomberg. Чанье входит в Совет Международной Федерации Футбола почти 9 лет. В письме, направленном Инфантино, Чанье назвал увольнение главного операционного директора Кевина Ламура последней каплей. Ламур покинул свой пост 17 августа, через 2 недели после того, как публично раскритиковал план Инфантино по продаже прав на чемпионат мира частным инвесторам. Он заявил, что готов потерять работу из-за своей позиции. Футболисты мадридского «Атлетико» провели стартовый матч нового чемпионата. Матрасники принимали «Малугу», которая только вернулась в «Ла Лигу». Встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу «Атлетико». В эту субботу «Реал» сыграет первый матч в гостях против «Испаньола», а «Барса» начнет с гостевой встречи с «Эльче» в воскресенье. В Лиге чемпионов проходят первые матчи раунда плей-офф. Кто пройдет этот раунд, будет играть в основном турнире. Из всех встреч обратим внимание на уверенную победу норвежского клуба «Бодø/Glimt» на чужом поле над нидерландским «Неймеганом» со счетом 3-1. Повторный матч состоится 25 августа. «Бодø/Glimt» в прошлом розыгрыше добрался до 1/8 финала Лиги чемпионов. Футбольный клуб «Монако» и чемпион мира 33-летний Поль Погба расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба клуба. В июне прошлого года Погба подписал соглашение с моногасками, которое было рассчитано до июня 27 года, а вратарь сборной Японии Дион Судзуки, чей трансфер в ПСЖ так и не состоялся, перешел из итальянской Пармы в английскую Астон Виллу. Нападающему Баварии сборной Англии Харри Кейну вручили золотую бутсу по итогам прошлого сезона. Торжественная церемония состоялась в музее мюнхенского клуба. Для 33-летнего Кейна эта золотая бутса стала второй в карьере. Первый он получил по итогам дебютного сезона за Баварию, а он выступает в Бундеслиге с 23 года. Кстати, первый матч в новом сезоне Бавария проведет в субботу 22 августа против дортмундской Баруси. Это будет суперкубок Германии. Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс подписал многолетний контракт с Уильямс, сообщает пресс-служба команды. Сроки нового договора с 31-летним пилотом не раскрываются. Сайнс, напомним, выступает за Уильямс с прошлого года. Ранее он был Феррари, а также выступал еще за Макларен, Торо Росса и Рено. На его счету 4 победы. На Гран-при всего Сайнс попадал на подиумы 29 раз. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 21 августа ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, юго-западный 2,7 метра в секунду, вечером слабый. Давление будет расти 741 миллиметр. Температура воздуха ночью 13-15, а днем 17-19 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу 22 августа облачно с прояснениями. В середине дня пройдут кратковременные дожди, днем до плюс 20. Дожди ожидаются и ночью в воскресенье, днем без осадков и до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8-950-720-76-10. 8-950-720-76-10.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
5: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. TNT4L может получить версию с механической коробкой передач. Представители компании заявили, что рассматривают такую возможность. Но финальное решение еще не принято. Напомним, у просто TNT4 механическая коробка была, но теперь эту модель с конвейера сняли, а спрос на машину с ручной трансмиссией остался. Новый Jack JS9 представят в России до конца осени. Накануне об этом заявили в пресс-службе производителя. В продаже машину эту ждали еще в прошлом году, но дебют отложили. Напомним, Jack JS9 — это большой внедорожник на грузовой платформе пикапа Т9. Он будет доступен с 5- и 7-местным салоном. АвтоВАЗ вышел из корпоративного отпуска. Традиционная летняя пауза длилась 3 недели. Пока основная часть сотрудников отдыхала, остальные серьезно обновили конвейер. Шла подготовка к серийному производству «Лады Азимут». Линию «Нива Легенд» доработали для выхода на проектную мощность, а линию «Гранты» — для производства машин с автоматической коробкой. Автономный источник энергии – важная часть современного автопутешествия. Представить его без смартфонов, планшетов и других гаджетов сегодня сложно. Но что купить? Достаточно ли пауэрбанка? Или стоит не поскупиться и купить полноценную портативную электростанцию? Это зависит от многих факторов. Подробнее о том, как выбрать накопитель энергии, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Новости спорта. Голкипер сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов вошел в десятку лучших ныне играющих футбольных вратарей мира по версии телеканала ESPN. Страж ворот лондонского «Арсенала» Давид Рая занял первое место, вторая строчка у бельгийца Тибо Куртуа из «Реала», в тройке лучших еще итальянец Донарума из английского «Манчестер Сити». Уточним, что Сафонов замыкает топ-10. Футболисты московского «Спартака» после крупной стартовой домашней победы в Кубке России над Оренбургом во втором туре на выезде уступили «Рубину». Команды сыграли 1-1, причем спартаковцы после пропущенного мяча в начале встречи забили во втором тайме ответный мяч, а по пенальти «Рубин» взял вверх 5-3 и заработал первые турнирные баллы в этом розыгрыше кубка. В ничью в основное время сыграли и «Крылья Советов» с «Зенитом» в Самаре, но 0-0. В серии 11-метровых «Зенит» был точнее тоже 5-3, и в Москве встретились «Краснодар» и «Динамо». Краснодарцы со счетом 1-0 выиграли. В первой лиге у единоличного лидера турнира клуба «Нижний Новгород» прервалась победная серия после 6 стартовых матчей подряд. Нижегородцы приехали в гости к московскому «Велесу» и дважды по ходу поединка вели в счете, но в компенсированное ко второму тайму время пропустили и со счетом 2-3 проиграли. На теннисном турнире в Цинциннати Мира Андреева завершила выступление. В 1/8 финала это случилось. Уступила она в трех партиях украинке Марти Костюк. Зачехлила ракетку и Екатерина Александрова, которая проиграла в трех сетах Саре Бейлик из Чехии. Российские спортсмены стали победителями общего медального зачета молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе в Братиславе. На счету россиян 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая награда. Победителями турнира стали Мингиан Горяев до 72 килограмм категория, Рамазан Нихай это категория до 82 килограмм и Али Ильясов до 130. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, многократный чемпион мира Абдул-Рашид Садулаев вернулся к полноценным тренировкам после травмы колена, которую он получил еще в июне. Следующий поединок Садулаев проведет 5 сентября в Москве. Его соперником станет американец Зак Браунагин. Волейболистские сборной России победили команду Сербии в матче первого отборочного раунда чемпионата Европы до 20 лет. Турнир проходит в Боснии и Герцеговине. Россиянки одержали победу в трех партиях. Для сборной России это был первый матч после полноценного возвращения на международную арену. Болгария и Турция выступают в этой же группе. Победитель турнира получит прямую путевку на чемпионат Европы 2027 года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Инфинити».

0: вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала, Петергоф. Едем на большом автобусе из Дорогобужа. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
9: Вход в онлайн-банки при подключении к открытому Wi-Fi в аэропортах, отелях и кафе представляет угрозу для финансов туристов, поскольку в таких сетях злоумышленники могут перехватывать трафик с паролями пользователей. Об этом рассказал исполняющий обязанности заведующего кафедрой телекоммуникаций Российского технического университета Святослав Литвинов. По словам эксперта, отказ от ввода логинов и паролей в открытых сетях должен восприниматься пользователями таким же базовым правилом безопасности, как и пристегивание ремнем в машине. общественных сетях не следует вводить пароли, данные банковских карт и другую чувствительную информацию, считает эксперт. Злоумышленник, находящийся в этой же сети, может получить доступ к передаваемым данным. Кроме того, мошенники могут создавать точки доступа с названиями, похожими на сети аэропортов, отелей или кафе, что делает перехват данных еще проще. Специалист также рекомендует отключить автоматическое подключение к общедоступным сетям и удалить из памяти устройства сохраненные открытые точки доступа.
10: Копейка рубль бережет.
9: Россиянин, который регулярно пользуется платной медициной, в 2027 году сможет сэкономить от 50 до 120 тысяч рублей, а семья из двух взрослых от 100 до 200 тысяч. Для этого следует использовать возможности ОМС, отказаться от обследований без показаний и получать второе мнение перед дорогостоящим лечением, рассказал газете «Ру» невролог Александр Ткачев. Самый дорогой способ – экономить на здоровье. Не ходить к врачу, пока боль не станет невыносимой. Второй по стоимости способ – обследовать все подряд и лечить каждое отклонение в анализах. Экономить нужно не на здоровье, а на ненужной медицине, подчеркнул эксперт. В первую очередь врач посоветовал использовать диспансеризацию по ОМС. Россияне от 18 до 39 лет могут проходить ее раз в 3 года, а после 40 лет – ежегодно. Это позволяет бесплатно получить базовую оценку здоровья и понять, нужны ли дополнительные исследования, пояснил врач.
10: Идея на миллион.
9: Более трети россиян начинают учить своих детей основам инвестирования в возрасте 12-13 лет. Согласно итогам опроса, 38% российских родителей впервые рассказали ребенку о том, что деньги можно приумножать в 12-13 лет. Другие 29% респондентов начали говорить об инвестициях после того, как ребенок достиг возраста получения паспорта. Карманные деньги наследникам выдают 72% опрошенных. При этом 27% респондентов позволяют детям тратить деньги без каких-либо условий. Об этом сообщают «Известия». И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Дорогобужском округе и продлится до 25 августа. Традиционно жители помогают нуждающимся семьям собрать все необходимое для детей к 1 сентября. В числе первых приняли участие в акции директор Дорогобужского дома детского творчества Людмила Смольянинова и работники учреждения. Напомним, что пункты приема работают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по следующим адресам. В Дорогобуже в доме детского творчества, улица Путенкова, дом 1, в Верхнепровском, в детской школе искусств Ленина, дом 9. Каждый желающий может принести в пункты приема тетради и альбомы для рисования, дневники, обложки для учебников и тетрадей, ручки, простые цветные карандаши, фломастеры, краски и кисти, пластилин и принадлежности для лепки, а также ластики, линейки, точилки, пеналы, папки и новые ранцы. Также в Дорогобужском округе проходит экологическая акция по сбору батареек. Акция по сбору батареек – это возможность привлечь внимание к тому, что эти элементы питания нельзя выбрасывать с обычным мусором. В состав источников малого тока входят вредные химические элементы. Одна маленькая батарейка наносит значительный вред окружающей среде, если просто ее выкинуть. Акция продлится до 28 августа. Отработанные батарейки можно принести в пункты приема с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов. В поселке Верхнепровском, в школы номер 1, номер 2 и номер 3, в Дорогобуже, в школы номер 1 и номер 2, также в дом детского творчества. По завершении акции собранные батарейки будут вывезены региональным оператором в сфере обращения с отходами и переданы в специализированную организацию для утилизации. Примите участие в акции, это отличная возможность внести свой вклад в защиту экологии.
2: Госавтоинспекция напоминает, выезд на полосу встречного движения – одно из самых опасных нарушений правил дорожного движения, которое часто приводит к ДТП с тяжкими последствиями, включая гибель людей. Почему это так опасно? Недостаточно времени на реакцию. Водитель, двигающийся по встречной полосе, не успевает среагировать на внезапное появление автомобиля на его полосе. Высокая скорость столкновения. Столкновение двух автомобилей, движущихся навстречу друг другу, происходит на суммарной скорости, что значительно увеличивает тяжесть травм. Непредсказуемость. Водитель, совершающий обгон или маневр с выездом на встречную полосу, часто не может оценить ситуацию на встречной полосе и просчитать безопасную дистанцию. Будьте предельно внимательны и осторожны на дороге. Не рискуйте, совершая обгоны в запрещенных местах. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию и помните, что ваша жизнь и жизнь других людей в ваших руках. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах, ВКонтакте группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут дожди. Ветер южный 4,9 метров в секунду, давление начнет падать 738 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, к вечеру температура опустится до плюс 15. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. We'll be right back.

0: Работа над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Яндекс.Музыка будет предупреждать об ИИ-треках. Яндекс подтвердил планы ввести маркировку треков, созданных с использованием искусственного интеллекта. По словам представителей сервиса, сейчас идут переговоры с правообладателями и артистами, а также сбор данных о том, какой контент в каталоге создан при помощи нейросетей. Конкретный формат отображения такой пометки пока не определен. Он будет зависеть от объема данных, которые предоставят правообладатели. На первом этапе компания рассматривает маркировку как инструмент информирования слушателей, а не как основание для выделения ИИ-контента в отдельный каталог. Специальной категории или отдельного раздела с нейромузыкой на сервисе создавать пока не планируют. При этом Яндекс.Музыка уже запустила тематический редакторский плейлист «Люди и искусство», в который вошли треки авторов, использующих нейросети как часть творческого процесса, например, при поиске звучания, ритмических решений или экспериментов с голосом. Похожие инициативы уже реализуют зарубежные музыкальные платформы. С сентября 26 года Spotify планирует помечать отметкой AI-персона профили исполнителей, чья творческая персона полностью или преимущественно сгенерирована искусственным интеллектом. Такие профили не будут автоматически попадать в персональные и редакционные подборки сервиса. В Spotify уточняют, что новая система коснется именно ИИ-персон, а не любого использования нейросетей при создании музыки в целом. Deezer ввела маркировку полностью сгенерированной музыки еще в июне 2025 года, раньше других крупных стриминговых сервисов. Система автоматически определяет такие композиции и добавляет соответствующую пометку к альбому, а сами треки исключаются из алгоритмических рекомендаций. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. В эфире «Радио Инфинит».

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: В этот день. События, ставшие историей.
1: 20 августа 1984 года в Колумбии появился на свет необычный праздник, который нашел поддержку в сердцах миллионов людей из разных стран, став всемирным. Он носит название «Всемирный день лени». История праздника связана с тем, что в 1984 году во время проходившего ежегодно в городе Итагуи в Колумбии фестиваля промышленности, торговли и культуры последний день фестиваля назвали Всемирным днем лени, призывая участников забыть о работе, расслабиться и посвятить этот день себе и своей семье, отдохнув вместе, ничего не делая. Итагуи – один из промышленных центров, где жители большую часть времени проводили на работе. Идея нового праздника была принята всеми с большим удовольствием. Впоследствии праздник начали отмечать и в других странах, подчеркивая, что никакой производительный труд невозможен без полноценного отдыха. Всем, кто желает присоединиться к празднующим, предлагается посвятить этот день себе и своим близким, забросить все дела и позволить себе расслабиться. В Колумбии нередко люди выносят на улицы и в парке лежаки, вешают гамаки и в пижамах лежат, демонстративно ничего не делая. Участникам праздника рекомендуется выспаться, сходить в сауну или спа, забыть о рабочей почте и телефоне, заказать на дом доставку вкусной еды, посмотреть интересный фильм и так далее. Ведь своевременный и полноценный отдых – один из наилучших способов предотвратить наступление такого длительного неприятного состояния, как лень.
2: Ежегодно 20 августа отмечается Всемирный день комара, но проводится он не с целью чествования этого весьма нелюбимого людьми насекомого. День комара – инициатива сэра Рональда Росса, британского врача и паразитолога шотландского происхождения, который открыл, что переносчиками малярии являются самки комаров рода Anopheles. После окончания колледжа Рональд работал медиком в британской организации «Медицинская служба Индии», и именно широкое распространение малярии в Индии побудили Росса заняться изучением причин этой болезни. В 1897 году ему удалось экспериментально доказать, что малярия передается при комариных укусах. За это открытие в 1902 году Россу была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине, а ученые мира смогли лучше понять смертельную роль комаров в передаче болезней. В честь этого же события и с целью привлечения внимания к опасному заболеванию Росса предложил отметить День комара. Основная задача дня – привлечь внимание общества к проблеме малярии, повысить осведомленность людей о данной болезни и методах ее профилактики, найти способы борьбы с ней. Ну а сам комар – двукрылое кровососущее насекомое, длина тела которого может достигать 14 мм, а размах крыльев – 30 мм. Обитают они на всех континентах, кроме Антарктиды. Наиболее распространен комар-пискун или обыкновенный комар. Кстати, в поисках пищи эти насекомые могут пролететь десятки километров. Окрас у комаров различен и зависит от вида. В современном мире насчитывается более 3500 видов комаров, относящихся к 38 родам.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
2: Джонатан Ив.
3: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5:2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхнеднепровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 3014. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 3014. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Минздрав России расширил перечень должностей для медсестер и фельдшеров, включив в него позиции участковой медсестры и заведующего фельдшерско-акушерским пунктом. Об этом сообщает ТАСС. Данное изменение вступит в силу с 1 сентября. Уточняется, что медсестры и фельдшеры смогут работать в качестве заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. В случае наличия образования по лабораторной диагностике специалист может стать главным лаборантом. Кроме того, есть возможность занять пост медсестры по приему вызовов скорой помощи и стерилизационной медсестры. Главный фельдшер может заниматься управлением сестринской деятельностью при условии наличия степени бакалавра по сестринскому делу или магистра по общественному здравоохранению. Предельный вес пустого ранца для учеников начальных классов составляет 700 граммов, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что пустой рюкзак для учеников средних и старших классов должен весить не более 1 килограмма. По словам пресс-службы, для младших школьников обязательно формоустойчивая спинка с наличием жесткой вставки, которая обеспечивает плотное прилегание к спине и равномерное распределение веса. Это позволяет предотвратить искривление позвоночника. Еще один важный элемент ранца – широкие и мягкие регулируемые лямки. И в завершении выпуска самым популярным литературным персонажем, с которым россияне начали бы бизнес, стал профессор Преображенский из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Его выбрали 17% опрошенных. В вопросе о том, кто из героев мог бы построить наиболее успешный бизнес, лидером стал Остап Бендер. За него проголосовали 18% респондентов. Аналитики рассказали, что Остап Бендер также был признан лучшим переговорщиком среди литературных персонажей. За него проголосовали 24% респондентов. При этом 11% участников опроса заявили, что не стали бы вести бизнес с Остапом Бендером. Чаще опрошенные отказывались только от сотрудничества с Плюшкиным и Обломовым. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-100.

0: это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала, Петергоф. Едем на большом автобусе из Драгобужа. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуж» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Радио Инфинити».

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Молодежная музыка – это свой ни на что не похожий мир экспрессивной, порой даже резкой и грубой манерой выражать мысли, чувства, неким словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди. Программа «На стиле».

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Стоимость от 14 950 рублей. 22 августа ВДНХ плюс шоу «Русалочка». Трансфер 4,5 тысячи рублей. Трансфер плюс шоу от 6 650. 23 августа Тверь плюс Тверь. Новинка сезона 5980 рублей. 29 августа Флёново. Места ограничены, бронируйте заранее. Подарите себе день отдыха, впечатлений и красивых воспоминаний. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радио Инфинити.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 21 августа ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, юго-западный 2,7 метра в секунду. Вечером слабый. Давление будет расти 741 миллиметр. Температура воздуха ночью 13-15, а днем 17-19 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу 22 августа облачно с прояснениями. В середине дня пройдут кратковременные дожди, днем до плюс 20. Дожди ожидаются и ночью в воскресенье, днем без осадков и до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Золотилки.
1: Infinity.
2: Добрый вечер, Дорогобуш, добрый вечер, Сафонова. С вами в прямом эфире сегодня с 21 до 22 часов на радио Infinity Константин. Сегодня мы продолжаем наши летние электронные сказки по мифам Древней Греции. И начнем мы, как всегда, из мини-превью. Вспомним, о чем были ранее наши сказки.
1: Infinity.

0: Infinity.
1: А сегодня у нас тема передачи про рождение Афины, древнегреческой мифологии, богини мудрости, военной стратегии и тактики, одна из наиболее почитаемых богинь Древней Греции, входившая в число 12 великих олимпийских богов. Слушаем превью.

Минуточку внимания, послушайте, дети. Слово «любовь» главное на свете. Но все, что Андрюхой вам здесь рассказано,

0: Брянской области 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

казалось наоборот, что все сложно.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра